Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: FM.
1: Только движение.
2: VFM.
3: Надо поехать.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: VFM. Там, где ты.
1: Там, где ты. VFM.
2: Привет, я Джасмит. Слушайте мой новый трек «Фонари» на VFM.
3: Не смотри в глаза мне, на меня ты не пали.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так, глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника по

0: пожарной безопасности. За этот период специалисты Леноблпошспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знания и Единому дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Систрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Систрой. Ворота Приладожья», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: VFL. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFL.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
5: Сегодня овны увидят настоящее лицо своего партнера. Понравится ли оно вам? Вот в чем вопрос.
6: Телец.
5: У тельцов сегодня все будет складываться наилучшим образом. Все планы осуществятся без особых усилий.
6: Близнецы.
5: Близнецам сегодня следует не играть против правил. Для чего-то же их придумали, вот и соблюдайте.
6: Рак.
5: Ракам сегодня понадобится приложить немало усилий для решения важной ситуации. Будьте готовы напрячь мозги.
6: Лев.
5: Сегодня львам лучше всего отдохнуть пассивно. Посмотрите телевизор, книги почитайте. И не верьте тем, кто вам скажет, что лучший отдых – это генеральная уборка.
6: Дева.
5: Девам нужно проще относиться к жизни. Не забывайте, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно.
6: Весы.
5: У весов, обладающих фантазией, сегодня будет отличный день. Смотрите на ситуацию так, как вам удобно.
6: Скорпион.
5: У скорпионов сегодня могут возникнуть проблемы с решением какой-то важнейшей задачи. На помощь придет посторонний человек.
6: Стрелец.
5: У стрельцов сегодня начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, не удивляйтесь, а то спугнете их неосторожными поступками или словами.
6: Козерог.
5: Козерогам сегодня следует заниматься только решением своих дел. Не хватайтесь за чужие. Сильные переживания старят.
6: Водолей.
5: Водолеям сегодня придется объяснять окружающим довольно сложные вещи. Если хоть один вас поймет, то можете считать это успехом.
6: Рыбы.
5: Рыбам сегодня необходим отдых, хотя бы полчаса, а то вы совсем себя загоняли. Это был гороскоп «Пусть сбудется только хорошее».
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: ВФМ. Только движение. ВФМ.

Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов. VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В рамках импортозамещения французский поцелуй следует заменить на костромской и адыгейский.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633-8. 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. На глупые вопросы мы отвечать не хотим, а на умные не можем. Разные мысли. Осень
7: с любимым радио.
6: Ярко, тепло,

0: малюсенька, так пенсия ж малюсенька.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: VFM.

0: Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Ленобл-Пошспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знания и Единому дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Систрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Систрой ворота при Ладожье», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
4: ДФМ. Фрипе Ленинградской области. Гороскоп. На ДФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
5: Овен.
6: Сегодня овны увидят настоящее лицо своего партнера. Понравится ли оно вам? Вот в чем вопрос.
5: Телец.
6: У тельцов сегодня все будет складываться наилучшим образом. Все планы осуществятся без особых усилий.
5: Близнецы.
6: Близнецам сегодня следует не играть против правил. Для чего-то же их придумали, вот и соблюдайте.
5: Рак.
6: Ракам сегодня понадобится приложить немало усилий для решения важной ситуации. Будьте готовы напрячь мозги.
5: Лев.
6: Сегодня львам лучше всего отдохнуть пассивно. Посмотрите телевизор, книги почитайте. И не верьте тем, кто вам скажет, что лучший отдых – это генеральная уборка.
5: Дева.
6: Девам нужно проще относиться к жизни. Не забывайте, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно.

0: весов, обладающих фантазией, сегодня будет отличный день. Смотрите на ситуацию так, как вам удобно.
1: Скорпион.
0: У скорпионов сегодня могут возникнуть проблемы с решением какой-то важнейшей задачи. На помощь придет посторонний человек.
1: Стрелец.
0: У стрельцов сегодня начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, не удивляйтесь, а то спугнете их неосторожными поступками или словами.
1: Козерог.
0: Козерогам сегодня следует заниматься только решением своих дел. Не хватайтесь за чужие. Сильные переживания старят.
1: Водолей.
0: Водолеям сегодня придется объяснять окружающим довольно сложные вещи. Если хоть один вас поймет, то можете считать это успехом.
1: Рыбы.
0: Рыбам сегодня необходим отдых, хотя бы полчаса, а то вы совсем себя загоняли. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
1: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: С появлением планшетов многие уже стали забывать состав освежителей воздуха.
3: Народные байки.
4: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Где гарантии, что завтра жизнь не станет еще лучше?
7: Разные мысли.

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: делать маникюр. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год. 31 июня.
8: Камера, мотор.

FM. От жизни все бери. 99.3.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации.

0: Яном независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Ленобл-Пожспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знаний и Единому дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделения плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Сестрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Сестрой ворота Приладожья», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
4: ФМ радио на Ленинградской волне. Гороскоп на ВФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
7: Овен.
6: Сегодня овны увидят настоящее лицо своего партнера. Понравится ли оно вам? Вот в чем вопрос.
7: Телец.
6: У тельцов сегодня все будет складываться наилучшим образом. Все планы осуществятся без особых усилий.
7: Близнецы.
6: Близнецам сегодня следует не играть против правил. Для чего-то же их придумали, вот и соблюдайте.
7: Рак.
6: Ракам сегодня понадобится приложить немало усилий для решения важной ситуации. Будьте готовы напрячь мозги.
7: Лев.
6: Сегодня львам лучше всего отдохнуть пассивно. Посмотрите телевизор, книги почитайте. И не верьте тем, кто вам скажет, что лучший отдых – это генеральная уборка.
7: Дева.
6: Девам нужно проще относиться к жизни. Не забывайте, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно.
7: Весы.
6: У весов, обладающих фантазией, сегодня будет отличный день. Смотрите на ситуацию так, как вам удобно.
7: Скорпион.
6: У скорпионов сегодня могут возникнуть проблемы с решением какой-то важнейшей задачи. На помощь придет посторонний человек.
7: Стрелец.
6: У стрельцов сегодня начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, не удивляйтесь, а то спугнете их неосторожными поступками или словами.
7: Козерог.
6: Козерогам сегодня следует заниматься только решением своих дел. Не хватайтесь за чужие. Сильные переживания старят.
7: Водолей.
6: Водолеям сегодня придется объяснять окружающим довольно сложные вещи. Если хоть один вас поймет, то можете считать,

0: считать это успехом.
1: Рыбы.
0: Рыбам сегодня необходим отдых, хотя бы полчаса, а то вы совсем себя загоняли. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
1: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Так, ну что, я выпишу вам таблеточки. Будете принимать их по 5 раз в день после еды.
3: Ой, доктор, а где ж я возьму столько еды?
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Опаздывать надо не спеша. Зачем торопиться опаздывать? Разные мысли.
9: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: На колени! Встаньте, идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Вы конченый человек, Берлага. Ой. Но будем разговаривать.
10: Будьте искренни.
9: Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так, глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным.

0: Жалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Систрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Систрой ворота Приладожья», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
4: Овен.
5: Сегодня овны увидят настоящее лицо своего партнера. Понравится ли оно вам? Вот в чем вопрос.
4: Телец.
5: У тельцов сегодня все будет складываться наилучшим образом. Все планы осуществятся без особых усилий.
4: Близнецы.
5: Близнецам сегодня следует не играть против правил. Для чего-то же их придумали, вот и соблюдайте.
4: Рак.
5: Ракам сегодня понадобится приложить немало усилий для решения важной ситуации. Будьте готовы напрячь мозги.
4: Лев.
5: Сегодня львам лучше всего отдохнуть пассивно. Посмотрите телевизор, книги почитайте. И не верьте тем, кто вам скажет, что лучший отдых – это генеральная уборка.
4: Дева.
5: Девам нужно проще относиться к жизни. Не забывайте, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно.
4: Весы.
5: У весов, обладающих фантазией, сегодня будет отличный день. Смотрите на ситуацию так, как вам удобно.
4: Скорпион.
5: У скорпионов сегодня могут возникнуть проблемы с решением какой-то важнейшей задачи. На помощь придет посторонний человек.
4: Стрелец.
5: У стрельцов сегодня начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, не удивляйтесь, а то спугнете их неосторожными поступками или словами.
4: Козерог.
5: Козерогам сегодня следует заниматься только решением своих дел. Не хватайтесь за чужие. Сильные переживания старят.
4: Водолей.
5: Водолеям сегодня придется объяснять окружающим довольно сложные вещи. Если хоть один вас поймет, то можете считать это успехом.
4: Рыбы.
5: Рыбам сегодня необходим отдых, хотя бы полчаса, а то вы совсем себя загоняли. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: VFM.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ну чё, квартиру не купил ещё? Да не, снимаю. А, ну с личным как, не женился? Да не, тоже пока снимаю.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. В прошлом у него было прекрасное будущее. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: В деревеньке стоит хата глиною намазана, а там сидит моя милашка за ногу привязана.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим.

0: 645 мм ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Встречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Если я буду постоянно держать себя в рамках, то превращусь в портрет.

0: Народные байки.
1: За свою гордыню получишь в дыню.
2: Простите, святой отец, а это точно из Библии?
3: Народные байки.
4: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
4: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: ВФМ. ВФМ.

0: Одессе.
1: Там, где ты. 99.3.

0: 11 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Дорожные новости.
2: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобиля речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет, поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Фу, ну, слава богу, дорогая, ты дома. А то тут в новостях передавали, что на площади какое-то чучело жгут.
1: Народные байки.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Инициативный дурак хуже вредителя. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: С тестем мы смеемся в роще, будто два приятеля. Третьи сутки тещу в роще не найдут спасатели.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1991 год. Ночные забавы.
8: Камера, мотор.
9: Кто этот человек?
10: Допустим, мой жених, мама.
9: Чей жених?
11: Моя фамилия.
9: А что он здесь делает в такое позднее время?
10: Танцует.
9: А кроме танцев?
11: Ведь ли я это...
10: Ничего объяснять не надо. Кроме танцев, мамочка, он еще ухаживал за мной.
9: Гражданин, я вас прошу покинуть этот дом.
11: Так ведь я, собственно...
9: Мамочка, он мой гость.
11: Когда я...
9: Оля, гость до 11 гость. А после 11 гостей надо выпроваживать.
10: Никуда он не пойдет. Он останется здесь до утра.
11: Ну, понимаешь, Олька, Петр, что делать?
9: В таком случае я звоню в милицию.
11: Нет, только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю.
0: ВФМ.

0: 99.3. Душевное радио. Да, как ни крути.
1: Давай без обед. Забудь все, когда была твоя я.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионное накопление выплачивается единовременно, пояснил эксперт.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей. Передают «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Куда ветер дует? С погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ой, уже третий день муж меня зовет и птичкой, и малышкой, а я все еще не могу понять, где он накосячил.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-199 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Лучший способ навсегда запомнить день рождения своей жены — это один раз о нем забыть.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1973 год. Неисправимый лгун.
8: Камера, мотор.
9: Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество. Такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права.
10: Да я дам.
9: Когда конкретно?
10: Да скоро.
9: Но это другой разговор. Ой, ваша высочество, а вы знаете русской?
10: Трохи.
9: А что же мне сразу как-то не сказали?
10: Протокол.
9: А где же вы научились?
10: А у меня старшая жена с Одессы.
9: Ну, так... Паша, слушайте, я здесь ничего такого лишнего не наговорил?
3: ВФМ.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планируют начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа Jack T8 Pro. Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельная на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. Моторинвест заменит госпрограммы фирменной скидкой на эволюты Voya. Эволют iJoy и iSpace отдают с выгодой в 10%. Скидки на Voya 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ФМ-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А кто это у нас здесь? А кто так плохо пахнет? А кто это рычит на дядю? Так наш участковый забирал из подъезда бомжа.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Если ваша жена клад, вам полагается только 25%.
0: Разные мысли.

0: Ну без спроса не вытаскивай.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Тот самый Мюнхгаузен.
9: Камера, мотор.
10: Господи, господи, как мы несправедливы были к нему. Как жестоки.
11: Кто же мог знать, что все так обернется. Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза.
12: Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают.
10: Современники? Ну мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы!
12: Прекрати, Фео, мне надоели твои истерики. Спустя 3 года после его смерти вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена. В этом прежде всего заслуга его родных.
10: Ах, если бы он был жив. Вот если бы можно было время повернуть вспять.
11: Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет.
2: ZFM. Танцуют все.
13: Танцуют все.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истеком в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
5: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке можно фотографироваться только с ними.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Знаете ли вы, что причиной любого развода является брак? Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Едет поезд в Магадан, голубые дали. Мы такую красоту там в гробу видали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
9: Место встречи изменить нельзя.
10: Камера, моток.
11: Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо.
12: А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был.
13: Зачем?
12: А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сысному делу? Как думаешь, Шарапов?
3: ВФМ.
14: Верный дэнс-выбор.

0: 15 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В число самых высокооплачиваемых работников России вошли слесари и токари. По уровню зарплат они приблизились к топ-менеджерам. Как следствие, среди квалифицированных рабочих отмечается колоссальный рост зарплатных ожиданий за последние полгода, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Наиболее востребованы, по ее словам, токари, слесари высокого разряда, имеющие опыт работы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях, отметила специалист. В то же время на сегодняшний день практически 50% российских соискателей остаются недовольны предложениями по зарплате на рынке труда, добавила она. Отмечается и рост срока поиска работы среди офисных сотрудников. Им сложнее всего найти выгодные предложения. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России. Об этом пишет газета «Известия». По словам специалистов, сегодня Нижний Новгород является одним из самых быстрорастущих осенних направлений. Интерес туристов к экскурсиям в этом городе за год увеличился на 30%. Эксперты подчеркивают, что Санкт-Петербург остается самым популярным российским направлением для осенних путешествий. За год интерес к экскурсиям в городе вырос на 14%. Специалисты говорят, что в осенний период при выборе направления для отдыха в теплых условиях следует обращать внимание на конкретный курорт, побережье и местоположение отеля. Специалисты напоминают, что в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

Здравствуй, Лил Памп, это Марго. Ты уже влюблен, мы ведь только знакомы. Все твои леди сбуты с озона. Рядом с тобой русская поп-икона. Этой ночью мы с тобой так тусим, что нам завидуют Кайли Ким. Это Марго и делаем шоу. Мы только начали, куда ты пошел?

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Я не интересуюсь политикой. Всю правду расскажет лет через 20 по РЕН-ТВ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Детей надо начинать воспитывать с момента рождения их родителей.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: волчья шерсть. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1978 год. 31 июня.
7: Камера, мотор.
8: Принцесса, перед вами Кироль.
9: А перед вами, ваше величество, Брун и Хвостун.
10: Ваше высочество, если бы вы были принцем, я вызвал бы вас на дуэль.
9: Я не принц, но и вы не мужчина. Защищайтесь.
8: Ой. Сэр Генри, не трусьте. Принцесса всех своих женихов проверяет на боеспособность.
9: Ну, сэр.
10: Я не трус. Но я боюсь. Шизофреничка.
11: ВФМ. Верный дэнс-выбор.

От жизни все бери. Бери 99.3. Feel your touch.

0: ZFM.
1: ZFM. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следуют читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет» Дориана Грея Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: Но...
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные байки.
3: Вот ты вчера ходил в магазин за картошкой, да?
4: Ну да. А что, она вся плохая?
3: Нет, она вся свекла.
5: Народные байки.
1: Реклама.
6: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
7: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Есть два вида подарков. Первый – это я. Второй – это мне. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: VFM.

0: Вместе из часа в час.
1: ВЕПМ.
0: Энергия твоего вечера.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагались бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практически запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви – это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает, сообщил актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. В Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Крановщик 6-го разряда забрал ребенка из садика, не выходя с работы.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Неудачи преследуют всех, но настигают лишь неудачников. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Паниковского убьют! Паниковского убьют же!
10: Уже? Что-то очень быстро.
9: Ведь Паниковского убьют!
10: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
9: Около 5 минут бьют.
10: Так бы и сказали. Стойный старик. Пошли полюбуемся. Подробности по дороге.
11: Разрешите, мужчины. Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.
0: ВФМ. Только движение. ВФМ.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
4: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый. Ну, товарищ лейтенант, ну отдайте права, ну мне же ехать надо.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Опыт – это единственное, чем люди охотно делятся.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1953 год. Свадьба с приданым.
6: Камера, мотор.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим, однако TDK планирует завершить разработку полноцветного режима и запустить серийное производство коммерческого продукта в ближайшие несколько лет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
6: ЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает. Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
3: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
2: Да? Ух, скучно вам будет с Анечкой-то.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
7: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
8: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
10: Разные мысли. Ничего страшного, если я тебе не нравлюсь. Не у всех хороший вкус. Разные мысли. Осень.
11: С любимым радио.
10: Ярко, тепло

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1990 год. Паспорт.
6: Камера, мотор.
7: Лурди целый палец.
8: Ты синий пакет не видел?
9: О, гадалок.
8: Да, я его выбросил.
7: Как здесь?
8: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобилей речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водителя отправят на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет. Поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
0: Ленинградское VFM-радио. Радио.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето» и на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Вокруг столько возможностей. Даже не знаю, какую именно упустить. Разные мысли.

меня томительны безумства. Сделай милость, птицу отпусти. И твои совсем чужие чувства — слабый повод для взаимности, прости. Третью осень в огрубелых письмах

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, новострите ушки.
2: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, а взяла и оглянулась.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1997 год. Брат.
5: Камера, мотор.
6: Ты кто?
7: Я Данила. А ты кто?
6: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
7: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
6: Ах, чё по яйцам-то бьёшь?
7: Ключи. Еще раз увижу тебя, убью.
0: VFM.
8: VFM.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионные накопления выплачиваются единовременно, пояснил эксперт.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где-работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей. Передают «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
6: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов. VFM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Нужно ли тебе пить витамин D, если твоя жена солнышко? Разные мысли.
8: Настройся на яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
6: Камера, мотор.
7: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
8: Верно, батька. Ослы они.
7: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.
0: VFM.

Туда не ешь один глоток. Хай, это фатальный ток.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство гибридной «Лады Азимут» планирует начать в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Пока речь идет о планах. Точные сроки и характеристики неизвестны. Для «АвтоВАЗа» это будет первый гибрид. Напомним, обычную «Ладу Азимут» выпускают с сентября, а кузов прошел испытание на прочность. В России возобновили продажи пикапа Jack T8 Pro. Машину представляют в одной, но богатой комплектации с двумя моторами. Бензиновая версия стоит 3 миллиона 130 тысяч рублей, дизельная на 100 тысяч дороже. Обе идут с полным приводом и шестиступенчатой механикой. Ранее продажи этой модели приостанавливали из-за низкого спроса. Мотор-инвест заменит госпрограммы фирменной скидкой на Evolute Voya. Evolute, iJoy и iSpace отдают с выгодой в 10%. Скидки на Voya 500 тысяч рублей. Так компания компенсирует закрытие государственных программ льготного автокредитования. Скидка действует у дилеров холдинга. Напомним, машины собирают в России. Недавно в России начались продажи LEL6. Это гибридный кроссовер. Он компактнее и дешевле девятки, но отлично подходит для семей. Силовая установка на 408 лошадиных сил обеспечивает спокойный характер и мягкую езду. Но цена кусается от 8 миллионов 190 тысяч рублей в базе до 8 миллионов 790 в топе. Подробнее о LEL6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
2: ДФМ. ДФМ. Фрик Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ничто так не убивает человека, как убийца.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Губит человека не лень, а бестолковая активность. Разные мысли.

0: там, где ты. 99,3.
1: Это мама. Мама Стифлера.
2: Мама Стифлера.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу. А кто с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1991 год. Ночные забавы.
6: Камера, мотор.
7: Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина?
8: Ах, девушка.
7: Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу.
8: А тебя как зовут, любимая? Оля?
7: Оля, это красиво.
8: А меня Саша. Сашуля.
7: Профессия?
8: Необычная.
7: Не интриговать, ладно, не буду.
8: Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть.
7: Сколько мне лет?
8: Тоже уже 20.
0: От жизни все бери. 99,3.

Вместе из часа в час. ВПМ. Энергия твоего вечера.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
0: ФМ Радио. На Ленинградской волне.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: Гороскоп. На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в субботу.
6: Овен.
7: Сегодня личная жизнь овнов станет достоянием общественности. Возможно, вы даже выиграете от такого положения вещей.
6: Телец.
7: Тельцам сегодня могут дать согласие, о котором будут жалеть в будущем. Поэтому нужно взвесить все за и против.
6: Близнецы.
7: Близнецов сегодня ждут приятные перемены. Вы их заслужили.
6: Рак.
7: Ракам сегодня следует подумать о родных, а не только о себе любимых. Возможно, в последнее время вы слишком строги к ним.
6: Лев.
7: Сегодня львам следует сделать какое-нибудь бескорыстное деяние. Это благоприятно скажется на вашем дальнейшем благополучии.
6: Дева.
7: Девам сегодня нельзя общаться с незнакомыми людьми. Избежать недоразумений не удастся.
6: Весы.
7: Весам сегодня следует обратить внимание на окружающих. Не судите по человеку по внешности.
6: Скорпион.
7: Скорпионам следует сегодня уделить внимание личной жизни. Вы слишком много времени проводите на работе.
6: Стрелец.
7: Стрельцам сегодня нельзя терять равновесие. Твердо стойте на ногах, и будет вам счастье.
6: Козерог.
7: Козерогам сегодня придется заниматься чужими делами, однако это пойдет только на пользу.
6: Водолей.
7: Водолеям сегодня нужно быть очень осторожными. Есть вероятность, что вы навредите собственному физическому здоровью или душевному покою.
6: Рыбы.
7: Рыбам сегодня придется слегка поубавить свое самомнение. К вам будут относиться как к обычному человеку, коим вы по сути и являетесь. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: Не скучай. 99.3 и бавляй.

Yeah.

0: Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов.
1: VFM. Всем привет. Я знаю, что сегодня среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: VFM.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. Нет.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигулей» ни тюнингу, и «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Средний класс – это люди, которые не хотят жить на среднюю зарплату.

радиоприемник, перебирая станции. Эфир с Тони Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков. Курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще немного.

0: там, где ты. 99.3.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: хороший это знак.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1973 год. Неисправимый лгун.
6: Камера, мотор.
7: Его высочество, наследный принц Бурухтани и мир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
8: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
7: Второму.
8: Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
7: креветками.
8: И плодами...
7: Манго.
8: Я уже давно не ел.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. Фрипе Ленинградской области.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Охове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне.
4: Hello, darkness, my old friend.
5: Hello.
4: Knocking at my door again. Begging me to come outside. Let you back into my life.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 8 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 42 минуты, слабая магнитная буря.
0: Ленинградское VFM-радио. Радио.